Там, где звучит каргара, там нет войн и раздора. Там, где звучит каргара, там не ссорятся муж и жена. Там, где звучит каргара, нет падежа скота. Там, где звучит каргара, там присутствует Дух Божий. Во весь голос на всю вселенную прославляю имя Твое, Отец мой небесный. Среди дальнего народа, среди ближнего народа, через каналы массовой информации, через экран телевизора, через кассетный магнитофон, в тюрьмах и лагерях прославляю имя Твое, Отец мой.